Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулеметия. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала.

Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмуль и Митя. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала.